0: слушайте свежее.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: У нас не крутые. У нас лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы любите воздушные шары? Кто-нибудь знает, кто их изобрел? Самые первые воздушные шары делали еще индейцы в Мексике из кишок и желудков животных. Они сушили их определенным образом, украшали, надували и использовали не для развлечения, а для жертвоприношения. В средневековой Европе с похожими шариками из внутренности животных путешествовали бродячие артисты и трубадуры. Первый воздушный шар из резины сделал английский ученый Майкл Фарадей в 1824 году. Шар ему нужен был для опытов с водородом. Как игрушки, воздушные шары появились год спустя и сохранили это праздничное назначение до сих пор.
1: Бытовые истории.

такси от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.
1: Oh, it's a video. That's my

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Лоток для яиц или ячейка. Идея делать лотки из прессованного волокнистого материала принадлежит американцу Мартину Кизу. В начале 20 века он пытался прессовать лотки из дерева при помощи пара. Вскоре он понял, что проще использовать опилки, которым можно придать любую форму. Так он создал простой и дешевый способ производства упаковочного материала. Несмотря на то, что многое изменилось с 1930-х годов, картонные лотки для яиц остались точно такими же.
1: Бытовые истории.

0: назад. 6 сентября в 1826 году в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста. В 1872 году состоялась встреча трех императоров – Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II. В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР». В 1991 году Ленинграду возвращено историческое наименование «Санкт-Петербург».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Горячий хит.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. Музыка

0: истории.
1: В 1878 году в Петербурге открылись высшие бестужевские курсы. Первый в России женский университет. До той поры русские женщины могли получать образование лишь за рубежом. Именно необходимостью действенных мер для отвлечения русских женщин от обучения в заграничных университетах аргументировало русское правительство открытие таких курсов. Названы они по фамилии учредителей первого директора профессора Бестужева-Рюмина. Всего за 32 выпуска бестужевские курсы окончило около 7 тысяч человек, а общее число обучавшихся, включая тех, кто по разным причинам не смог закончить обучение, превысило 10 тысяч. Курсы имели 3 отделения – словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое, а в 1906 году было открыто юридическое отделение. Среди преподавателей курсов был цвет российской науки – Бутлеров, Менделеев, Арбели, Сеченов. В 1918-м бестужевские курсы были преобразованы в 3-й Петроградский университет, включенный в сентябре 1919-го, состав Петроградского государственного университета. Тогда к дамам присоединились и мужчины.
0: Бытовые истории.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
7: Неудивительно, что солнечные батареи придумали специально для космонавтов. Они ближе всех к этой звезде, но началось все со спутников, строительство которых дало огромный толчок к развитию технологии производства солнечных батарей. Теперь они есть в каждом калькуляторе. Их устанавливают на крышах зданий для автономного энергоснабжения. Идея применять солнечные батареи в космосе впервые появилась более полувека назад, во время первых запусков искусственных спутников Земли. В тот период в СССР профессор и специалист в области физики, особенно в сфере электричества, Николай Степанович Лидаренко обосновал необходимость применения бесконечных источников энергии на космических аппаратах. Такой энергией могла быть только энергия Солнца, которая добывалась с помощью солнечных модулей. В настоящее время все космические станции функционируют исключительно за счет солнечной энергии. Большим помощником в этом деле является сам космос, так как солнечные лучи, так необходимые для процесса фотосинтеза в солнечных модулях, в избытке имеются в космическом пространстве, и нет никаких помех для их потребления.
3: Бытовые истории.

0: Чимали, 10 утра.
1: Лучшие инструментальные хиты.
2: Good evening. My name is Bella Boris. Welcome to my house.

0: horrible, wasn't it?
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрни Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 80-х годов прошлого столетия, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволили бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрни Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями, 6 цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшемуся мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхностей кубика из одного цвета. Действительно, чтобы правильно собрать все 6 сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов. Ходили слухи, что больше месяца Эрни крутил, вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик получил патент на свое изобретение – кубик Рубика.
2: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 6 сентября в 1826 году в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста. В 1872 году состоялась встреча трех императоров – Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II. В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР». В 1991 году Ленинграду возвращено историческое наименование «Санкт-Петербург».
2: Этот день тому назад.
4: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.
9: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
5: Радио, где все первые среди равных.

0: не сможет.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится.
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Предлагаю поговорить о гениальном изобретении, которое сделало жизнь всех лентяев комфортной. Речь идет о пледе с рукавами. Первый такой плед был самостоятельно изготовлен студентом из Америки в декабрьские холода. Не желая каждый раз вытаскивать руки из-под одеяла, чтобы переключить телевизор, он вырезал в нем дырки для рук. Спустя некоторое время ему пришла в голову мысль пришить рукава к одеялу, чтобы не мерзли руки. Первый плед одеяла с рукавами Гарри Глэк изготовил для своей мамы. Через 6 лет он придумал своему изобретению звучное имя – и организовал с братом его продажи через интернет. Многим понравилось его удобство, и товар быстро завоевал рынок. Однако известный бренд Snuggie перехватил его идею. Благодаря агрессивной рекламе компания продажи пледа с рукавами вошла с огромной скоростью. Snuggie стала выпускать продукт для молодых, и он молниеносно был возведен в культ. В сериалах, телешоу, фильмах повсюду стали появляться чудо-костюмы – плед-халат. Россияне тоже с большим восторгом приняли это импортное изделие и по достоинству оценили его преимущества. И вечера с книгой или у телевизора стали на порядок уютнее.
1: Бытовые истории.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Сентябрьским днем 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправилось 8 железнодорожных вагонов. Акционерное общество Ливерпуля Манчестер Royal Road Company назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль по грузоподъемности и выносливости, признанную знатоками шедевром дорожного строительства. При проектировании линии Ливерпуль-Манчестер Стефенсоном были решены сложные задачи железнодорожной техники. Заложены несколько сложных выемок, насыпей, мостов и виадуков, призванных сгладить продольный профиль пути. Применены железные рельсы на каменных опорах, способствующие увеличению скорости движения паровоза. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. С этого дня Великобритания, затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог.
6: Бытовые истории.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

сообщение «Москва или Клонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва или Клонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.

0: Пастила. По предположению одних историков, на Русь она пришла с Востока, другие считают, что это блюдо истинно русское. Но не будем увлекаться прениями по этому поводу, поговорим лучше об истории пастилы, а также ее полезных свойствах. Изготовление на Руси этого вкусного лакомства началось в XIV веке. Так как изначально пастилу делали из антоновских яблок, исконно русского сорта, то и развитие ее было региональным. Чуть позже в изготовлении пастилы начали применять яблоки других сортов. Для создания лакомства пробовали использовать различные ягоды. Но хорошая она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Однако, если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе пастилы, был мед. Сахар в этой истории появился только в XIX веке. Вид сладости, изготовленный из сахара, был намного привлекательнее, чем из меда, в связи с лучшей его кристаллизацией. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. И хотя ее рецепт держался в тайне, все же иностранцам удалось его выведать. Французы, добавив в состав пастилы взбитый белок, получили новую сладость – зефир.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте свежее.

Не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал на

он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его

Наклон упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило.

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ни над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Москву назад. 6 сентября в 1826 году в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста. В 1872 году состоялась встреча трех императоров – Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II. В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР». В 1991 году Ленинграду возвращено историческое наименование «Санкт-Петербург».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать. Да пахать, сдымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая.

0: Первый раз я женился в Москве. Неудачно. Второй раз женился в Питере. Неудачно. Третий раз я женился в Киеве. И весьма удачно. Да. Теперь всегда буду жениться в Киеве. Приходит музык в компьютерный салон.
1: Я у вас вчера компьютер купил.
2: А, помню. Все, проблемы?
1: Да, он сгорел, понимаете.
2: Нет проблем, он на гарантии. Все у вас сгорело.
1: Все.
2: Ну так не бывает. Процессор цел?
1: Сгорел.
2: А память?
1: Сгорела.
2: А монитор?
1: Сгорел.
2: А винт?
1: Да, все сгорело.
2: Господи, все с вы сил сделали-то.
1: Да у меня дома пожар вчера был.

0: доктор. Вот я прожил немало лет и так и не могу понять, зачем нужна вот эта бороздка на таблетках?
1: Это для того, чтобы, если, скажем, не получается проглотить таблетку, да? Вот, чтобы ее можно было вставить в любое отверстие в вашем теле и закрутить отверткой.
0: Я сибирской язвы не боюсь. У меня иммунитет. Что, уже переболел? Да нет, у меня жена из Сибири.

0: Дети, цветы в жизни.
1: Старики, кактусы смерти.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Знаете ли вы, что баранки, бублики, сушки – старинные русские хлебные изделия, без которых раньше не обходилось ни одно чаепитие, и в будни, и в праздники? Выбор большой. Баранки сахарные, простые, горчичные, молочные, сдобные, ванильные, чистые, с маком и другим. Непременной частью производства баранок является обварка тестовых колец кипятком. В Украине баранки и сейчас называют обваренками. Существует мнение, что эти бараночные изделия попали несколько веков назад из Польши на Украину, а оттуда перекочевали в Россию. Баранки и сушки представляют собой по существу хлебные консервы. Они могут храниться долгое время, не теряя вкуса. К этой группе продуктов относятся и сухари, а также различные хлебные палочки. Соломка сладкая и соленая. Но все же сушки и баранки были и остаются любимым лакомством для большинства ребят и взрослых.
6: Бытовые истории.

0: В Чимали час дня.
1: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так.
2: Алтай.
3: Станок 7 севера.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кажется, все знают о том, что на заре телефонии между абонентами на разных концах провода всегда стояла некая барышня. Однако мало кому известно, что первую такую барышню звали Эмма Миллс. Ей было 18 лет, она жила в Бостоне и получила свое место благодаря эксперименту, который решили провести владельцы телефонной станции – взять на работу женщину. Все дело в том, что до этого должность телефонистов занимали исключительно мужчины, а они не отличались особым тактом, терпением и могли даже нагрубить клиентам. Эксперимент оказался настолько удачным, что вскоре к Эмме присоединились другие барышни, а через некоторое время эта профессия и вовсе стала сугубо женской.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Горячий хит.

0: Здрасте! В эфире «Времечко». Криминальненькие сообщенница. Вчера двое неизвестненьких напали на дядечку и надавали ему силбантиков. Приметочки хулиганчиков, пьяненькие, утропагантик. Если кому-нибудь что-нибудь известненько, пожалуйста, позвоните по телефончику 0-2.
1: Радиосоу.ру.
0: Разговаривают две подружки по телефону.
2: Ой, Тань, ты знаешь, я так переживаю. Я сегодня вот одела короткую юбку.
3: Ну?
2: И никто ко мне не пристает.
3: Да ну?
2: Да, может, я плохо выгляжу.

0: медлит сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соул Сапилявых.
1: В сети интернет по адресу
0: radiosoul.ru.
3: Радиошоу.ру.
4: Идет урок биологии.
5: Некоторые виды насекомых живут только один день.
4: Слышь, Славк, Волофа, всю жизнь день рождения.
6: Сапилявы.
4: А теперь же в эфире рубрика «Это интересно».
5: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что косоглазие – это один из способов самосозерцания без медитации?

0: А скажите, если милиционеры, которых никто не боится?
1: Есть хор МВД России.
2: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как знаменитая игрушка «Радуга» стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота? Есть версия, что в 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинищим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала шагнула на стол, а затем на пол и собралась в тугое положение. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашел идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «слинки», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «Радуга».
1: Бытовые истории.

Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: 6 сентября в 1826 году в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста. В 1872 году состоялась встреча трех императоров – Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II. В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР». В 1991 году Ленинграду возвращено историческое наименование «Санкт-Петербург».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.
8: Mm-hmm.

0: Первый раз я женился в Москве. Неудачно. Второй раз женился в Питере. Неудачно. Третий раз я женился в Киеве. И весьма удачно. Да. Теперь всегда буду жениться в Киеве. Приходит музык в компьютерный салон.
1: Я у вас вчера компьютер купил.
2: А, помню. Все, проблемы?
1: Да, он сгорел, понимаете?
2: Нет проблем, он на гарантии. Все у вас сгорело.
1: Все?
2: Ну так не бывает. Процессор цел?
1: Сгорел.
2: А память?
1: Сгорела.
2: А монитор?
1: Сгорел.
2: А винт?
1: Да все сгорело, я
2: Господи,
1: говорю.
2: Господи, все же вы с ним сделали-то?
1: Да у меня дома пожар вчера был.

0: доктор. Вот я прожил немало лет и так и не могу понять, зачем нужна вот эта бороздка на таблетках?
1: Это для того, чтобы, если, скажем, не получается проглотить таблетку, да? Вот, чтобы ее можно было вставить в любое отверстие в вашем теле и закрутить отверткой.
0: Я сибирской язвы не боюсь. У меня иммунитет.
2: Все, уже переболел?
0: Да нет, у меня жена из Сибири.

0: Дети, цветы в жизни.
1: Старики, кактусы смерти.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Искусственное сердце. Та же самая технология, по которой созданы огромные насосы, в считанные минуты переправляющие сотни тонн топлива в двигатели космических кораблей, помогают детям, которые нуждаются в пересадке сердца, выжить в ожидании донорского органа. Принцип действия и общие детали конструкции главных топливных насосов шаттла оказались пригодными для дублирования в миниатюрном устройстве, подключаемом к сердцу больного человека. Идея ультралегкого кровяного насоса родилась в сотрудничестве всемирно известного кардиохирурга Майкла Дебейки и инженеров космического центра Джонсона, прежде всего Дэвида Сокера, которому Дебейки много лет назад пересадил донорское сердце. Устройство уже было имплантировано более 200 взрослых, а теперь американские власти одобрили его использование в детях возрастом от 5 до 16 лет.
6: Бытовые истории.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый древний компьютер был изобретен в первом веке до нашей эры. Его название – антикитерский механизм. Его нашли, среди прочих, в 1900 году на затонувшем античном римском корабле недалеко от острова Антикитера. Археологи, осматривая находки, внезапно обнаружили, что некоторые из них являются фрагментами механизма. Артефакт активно изучали с 1951 года, когда английский историк Дерек Джон Дасула Прайс заинтересовался им, обосновал и доказал, что механизм представляет собой календарь, а также астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Это самый древний аналог компьютера, первая известная механическая вселенная, планетарии и астрономические часы. Механизм создавался с тщательно разработанными и изготовленными бронзовыми шестернями с зубьями треугольной формы, созданными для выполнения определенных математических расчетов, позволяющих пользователю найти положение небесных тел на небе. Фактически размеры шестерней оптимизированы для минимизации трения, давая необходимую прочность, позволяющую использовать прибор без прерывания работы и без использования подшипников. При изготовлении механизма были использованы разные сплавы меди с оловом и свинцом. Шестерни сделаны из более твердого сплава, зубья закалены. Пластины же механизма, на которых написаны инструкции, были сделаны из более мягкого материала. Сейчас антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Новинка этой

Сообщение «Москва или Кванар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва или Кванар» прибывает на первый путь в первой платформе.

0: Здрасте! В эфире «Времечко». Криминальненьки сообщенница. Вчера двое неизвестненьких напали на дядечку и надавали ему силбантиков. Приметочки хулиганчиков, пьяненькие, утропагантик. Если кому-нибудь что-нибудь известненько, пожалуйста, позвоните по телефончику 0-2.
1: Радиосоу.ру.
0: Разговаривают две подружки по телефону.
2: Ой, Сань, ты знаешь, я так переживаю. Я сегодня вот одела короткую юбку.
3: Ну?
2: И никто ко мне не пристает.
3: Да ну?
2: Да, может, я плохо выгляжу.

0: моя.
1: Сыпелявые залезли в сеть.
2: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
3: Соу Сыпелявых в сети интернет по адресу
2: radioshow.ru.
4: Радиошоу.ру.
5: Идет урок биологии.
6: Некоторые виды насекомых живут только один день.
7: Слышь, Славк, Волофа, всю жизнь день рождения.
8: А теперь в эфире рубрика «Это интересно».
9: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что косоглазие – это один из способов самосозерцания без медитации?

0: скажите, есть ли милиционеры, которых никто не боится?
1: Есть хор МВД России.
2: Раз, два. В Чимале 15 часов 30 минут.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
2: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать, нам

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, торжественно отметили в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло в 1487 году, предоставили патриоты немецких сосисок. В начале 19-го столетия, благодаря иммигрантам из Германии, технология изготовления сосисок попала в США. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем вставить в нее сосиску? Немецкие иммигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860 году начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя хлеба и падали на землю. И вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. Однако историк кулинарии Бэри Поппик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски с собачьими фургонами, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Поппику даже удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895 году. В нем студенты называли сосиски горячими собаками.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

Не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня. Под черемухой девушка смеялась.

ты поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты, любовь моя первая,

0: Этот день тому назад.
1: 6 сентября в 1826 году в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста. В 1872 году состоялась встреча трех императоров – Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II. В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР». В 1991 году Ленинграду возвращено историческое наименование «Санкт-Петербург».
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До середины 20 века боль в суставах и негнущиеся колени были такими же неотъемлемыми признаками старости, как седые волосы. Первые попытки в конце 19 века заменить изношенные суставы, например, на протезы из слоновой кости, были обречены на неуспех из-за неизбежного тогда заражения раны. Кроме того, нужен был не только максимально прочный материал для протеза, но и устойчивое крепление его к костям. Лишь после Второй мировой войны медицинская техника достигла уровня развития, позволяющего решить эти задачи. В 1946 году французские хирурги, братья Жюде, разработали акриловый протез головки бедренной кости. И с 1950-го начали имплантировать ее пациентам. Однако такое протезирование неизбежно приводило к истиранию хряща и возникновению боли. Прорыв в эндопротезировании суставов совершил в 1960-е английский хирург Джон Чарльни. Он сконструировал искусственный тазобедренный сустав с металлической головкой и полиэтиленовой суставной впадиной. Протез крепился к костной ткани акриловой смолой. Совершенствование материалов и их сочетаний, а также компьютерной техники в эндопротезировании продолжается и по сей день. Сейчас практически любой сустав человеческого тела может быть заменен на эндопротез. Некоторые из них печатаются на 3D-принтере.
1: Бытовые истории.

0: Первый раз я женился в Москве. Неудачно. Второй раз женился в Питере. Неудачно. Третий раз я женился в Киеве. И весьма, весьма удачно. Да. Теперь всегда буду жениться в Киеве. Приходит мужик в компьютерный салон.
1: Я у вас вчера компьютер купил.
2: А, помню. Все, проблемы?
1: Да, он сгорел, понимаете?
2: Нет проблем, он на гарантии, все у вас сгорело.
1: Все?
2: Ну так не бывает, процессор цел?
1: Сгорел.
2: А память?
1: Сгорела.
2: А монитор?
1: Сгорел.
2: А винт?
1: Да все сгорело, я
2: Господи,
1: говорю.
2: Господи, что же вы с ним сделали-то?
1: Да у меня дома пожар вчера был.

0: доктор. Вот я прожил немало лет и так и не могу понять, зачем нужна вот эта бородка на таблетках?
1: Ну, понимаете, это вот для того, понимаете, чтобы, если, скажем, не получается проглотить таблетку, да? Вот, чтобы ее можно было вставить в любое отверстие в вашем теле и закрутить отверткой.
0: Сибирской язвы не боюсь. У меня иммунитет. Что, уже переболел? Да нет, у меня жена из Сибири.

0: Дети, цветы в жизни.
1: Старики, кактусы смерти.
2: В Чимале 16 часов 30 минут.
3: Реклама.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
9: Новинка этой недели.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Давным-давно люди писали настоящими перьями. Брали перья гусей, воронов, павлинов. Кончик пера сначала очищали, затем обрезали под углом и затачивали, чтобы оно было тоненькое-тоненькое. Когда перо становилось тупым, его опять обрезали под углом и опять затачивали, а потом писали. Один человек, которому приходилось много писать, придумал перо из стали. И все стали писать стальными перьями, делая их даже из серебра и золота. Они стоили дорого. Потом придумали авторучку. Ее не надо было макать в чернильницу. Брали трубочку с заостренным концом. Внутрь трубочки вставляли соломинку и наливали жидкость. Жидкость понемногу стекала к заостренному концу, и тогда трубочкой водили по бумаге. Но, к сожалению, чернила слишком быстро выливались и ставили кляксы. Поэтому придумали шариковую ручку с густой пастой, которую мы сейчас с вами и пишем.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здрасте! В эфире «Времечко». Криминальненькие сообщенница. Вчера двое неизвестненьких напали на дядечку и надавали ему силбантиков. Приметочки хулиганчиков, пьяненькие, утропагантик. Если кому-нибудь что-нибудь известненько, пожалуйста, позвоните по телефончику 0-2.
2: Радиосоу.ру.
1: Разговаривают две подружки по телефону.
3: Ой, Сань, ты знаешь, я так переживаю. Я сегодня вот одела короткую юбку.
4: Ну?
3: И никто ко мне не пристает.
4: Да ну?
3: Да, может, я...

0: Шепелявые залезли в сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Шоу Шепелявых в сети интернет по адресу
1: radioshow.ru.
3: Радиошоу.ру.
4: Идет урок биологии.
5: Некоторые виды насекомых живут только один день.
6: Слышь, Славка, Волофа, всю жизнь день рождения.
7: Шепелявые.
4: А теперь в эфире рубрика «Это интересно».
5: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что косоглазие – это один из способов самосозерцания без медитации?
8: Клонит!

0: А скажите, если милиционеры, которых никто не боится?
1: Есть хор МВД России.
2: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появилось джакузи? Для чего нормальному человеку в ванну полную воды опускать насос, который используется для работы двигателя аэроплана? Первоначально в 1948 году Рой Якаци, итальянский иммигрант из США, старался лишь облегчить страдания своего 15-летнего сына, который страдал от ревматоидного артрита. Мальчик нуждался в постоянных массажных процедурах, которые, как было известно уже в те времена, дают хороший эффект, когда проводятся в воде. Результат превзошел все ожидания, и к 1955 году, имея на руках патент, Якаци, фамилию которого американцы исказили как джакузи, довел свое изобретение до ума, встроив в дно воды разработанные им же сопла, через которые и подавался воздух, и вместе с братьями запустил производство джакузи, нашедших широкое применение в медицине. А их усовершенствованию способствовал пациент, которому стало холодно в гидромассажной ванне, поэтому для нагрева воды стали использовать нагревательный элемент, что привело к созданию в 1970 году гидромассажного резервуара с теплой и горячей водой, получившего название «СПА». В наши дни джакузи является неизменным атрибутом роскоши и красивой жизни.
1: Бытовые истории.

0: Слушайте свежее.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

сделал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно. Я ночью был на дне, я был на дне. Я ночью делал то, за что мне утром стыдно.

0: Чимали 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев. И это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Его легкий танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кирилла к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем Лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 1500 радиостанций, и он уже набрал более 150 тысяч эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.
0: 13-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджинияза в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмаля вошел в сводный российский радиочарт, а значит, он обязательно должен появиться и в нашем хит-параде. Акмаль, «Любовная». Слушаем и лайкаем везде-везде, где только можно.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери.
0: 11-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! Убегу, Скатл и Эдди Мона, победитель голосования ВК.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Тане Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязов Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязов Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!
0: 7-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы Артик Асти, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
0: Шестое место.

0: после шуток. Не украшал себя не только в отрубил январе. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь провалишь.
1: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во ВКонтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.

0: эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.
1: Дорогие друзья, всем добрый вечер. 18 часов и 42 минуты на наших студийных радиоходиках. Сегодня у нас замечательная компания собралась в нашей радиостудии. Я категорически всех приветствую. Очень рад знакомству, такому вот прям серьезному знакомству с Игорем Гаврушовым. Прекрасный человек. Кто бы мог подумать, никогда не ожидал, что так вот будет все ништяк. И это очень здорово, друзья мои. Сегодня собрались у нас очень хорошие люди, которые даже приехали из Москвы. Хочу им передать большущее приветище. Это, конечно же, Кирилл, он первый раз на Алтае приехал сюда отдохнуть вместе с мамой, со своей, с Леной. Ленуське большой приветище. Лена, получай приветы с наших эфиров. Витальке большой привет. Виталий молодец. Виталий вообще у меня замечательный человек. Ну и, конечно же, нашим девчонкам. Анютке большой привет. Ириночке. Всех вас я обнимаю. И хочу для вас поставить песню в исполнении Николая Косых. Песня называется «Осень в горах». Она и продолжит нашу музыкальную программу на волне радиостанции Алтай-ФМ на частоте 102.4. Будьте на наших волнах, будьте счастливы, будьте всегда на позитиве.

хочется туда, через снега, дожди и холода. Мне очень, братцы, хочется туда, пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган.

0: готов пойти туда.
1: Скорый поезд номер 304, сообщение Москва или Кманарск, отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманарск отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Есть информация о том, что современный метод вакцинации был открыт благодаря оплошности. Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушел в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии – ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от нее, и стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства.
3: Спокойно, я еще не колю.
4: Ах, нет еще. Скажите, это не больно?
3: Все зависит от диаметра иглы.
4: Скажите, у вас диаметр, а? Уже-то...
1: Бытовые истории.

0: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук. Реклама.
1: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8-951-346-50-72.
4: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы знали, что огнестойкая ткань для костюмов пожарных впервые была использована при разработке скафандров астронавтов? Чтобы скафандр для программы «Аполлон» выдерживал воздействие космической силы, его изготавливали из высокопрочных синтетических тканей, металла и пластмасс. Наружный слой скафандра защищает космонавта от температурных воздействий и от микрометеоритных частиц. Эта оболочка сделана из огнестойкой ткани, бета-ткань. В наиболее сильно стирающихся местах спереди и сзади сделаны накладки из металлизированной стальной ткани. Между двумя слоями этой специальной ткани находятся чередующиеся слои бета-маркизета и алюминизированного пластика, которые способны поглотить энергию микрометеоритов в случае пробоя ими скафандра и отразить лучистое тепло.
1: Бытовые истории.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
5: Новинка.

0: абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сахарный пакетик. Что может быть проще? Это и изобретением назвать сложно, но ведь кто-то это придумал. Мы сами, уже того не замечая, пользуемся сахарными пакетиками практически ежедневно. В кафе, и офисе, в самолетах и поездах. Они получили такое широкое распространение по одной простой причине. Это невероятно удобно. Сахар при этом не рассыпается, его можно в таком виде взять с собой в дорогу, и количество четко дозировано. История сахарных пакетиков начинается в середине прошлого века. Их создатель – американец Бенджамин Эйзенштант, сын иммигрантов из России. Бенджамин окончил школу, собирался учиться на адвоката, но начался мировой экономический кризис, и у семьи не оказалось средств для оплаты обучения. Юноша был вынужден начать работать. Его приняли на чайную фабрику. Наблюдая за тем, как чай фасуют по пакетикам, у него и родилась идея сделать то же самое с сахаром. Бенджамин считал, что целесообразно расфасовать сахар в длинный узкий пакетик.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: только твой.
1: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8-951-346-50-72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История шитья насчитывает уже более 20 тысяч лет. Первобытные люди прокалывали шкуры доисторическим подобием шила из шипов или обтесанных камней. Через отверстия продевали сухожилия животных и таким образом сооружали себе костюм. Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии. Им около 17 тысяч лет. Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае. Там же в 3 веке до нашей эры придумали наперсток. Купцы затем донесли эти изобретения в Европу. Массовое производство иголок началось только в 14 веке в Нюрнберге, а потом и в Англии. Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году. Первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Самая актуальная музыка.

Фрейлик Монарх отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Лик Монарх отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Врачи в США зарегистрировали новые заболевания – аллергия на Wi-Fi и другие беспроводные сети. Наряду с традиционными раздражителями, такие как домашние животные, цитрусовые цветы, Wi-Fi также вызывает все у большего количества американцев головные боли, простуды и даже частичную слепоту. Многие люди впадают в ярость, если не могут в любой гостинице или кафе подключиться через Wi-Fi-сеть к интернету. Все больше и больше американцев обращаются в клиники США, утверждая, что после длительного пребывания в области беспроводных сетей у них наблюдается ухудшение самочувствия. Облучение, говорят они, приводят к мигрени, простуде, боли в суставах и, как уже выше говорилось, частичной слепоте. Не дожидаясь профессиональной помощи, пациенты решили действовать самостоятельно. Они переезжают в город Гринбэнк, где запрещены все беспроводные сети. Является ли это заболевание аллергическим или же психическим, решат специалисты.
1: Бытовые истории.

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Впервые прозрачные зубные скобы, брекеты, появились на рынке в 1987 году, и теперь их выпускают самые разные фирмы. Брекеты – это механические приспособления для исправления врожденной кривизны зубов. Зубы, зажатые в специальным образом установленные скобы, выравниваются. Изначально металлические тиски или брекеты изготавливались только из металла. Это было не эстетично, но весьма практично. Спустя некоторое время людям, привыкшим с детства скрывать свою неровную улыбку, возвращалась возможность широко улыбаться. В основе прозрачных зубных скоб прозрачный поликристаллический оксид алюминия, который изначально предназначался для защиты инфракрасных антенн станции сопровождения боевой ракеты с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний с группой космических исследователей НАСА. В то же время другой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический оксид алюминия отлично подходит в роли базового материала. Сейчас прозрачные скобы – один из самых успешных товаров в стоматологической индустрии. Выходит, что космос подарил миллионам землян красивую улыбку.
1: Бытовые истории.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
5: Слушайте свежее.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: На Алтае 23 часа.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: У иностранцев сгущенка всегда ассоциируется с Россией, но придумали этот поистине гениальный продукт во Франции в начале 19 века. Там обратили внимание на то, что если сок плотно закрыть в банку и прокипятить, то он намного дольше сможет храниться. Это побудило провести подобный эксперимент с молоком. К тому времени уже появились консервные металлические банки, и процесс пошел. Затем в Америке обратили внимание на то, что если в молоко при кипячении добавить сахар, то оно становится более густым и вкусным. В России история сгущенки берет начало в 1881 году. Однако она не пользовалась особой популярностью, и поэтому тогда единственный изготавливающий сгущенку завод в Оренбурге вскоре закрылся. Отношение к этому продукту изменилось в период Великой Отечественной войны. В то время сгущенка представляла особую ценность, поэтому полагалась только раненым и военным. В послевоенные годы началось массовое производство сгущенки. Открывалось все больше и больше заводов по ее выпуску, а в 1979 году разработали ГОСТ 290378, по которому и сегодня изготавливают это лакомство. Технологический процесс получения сгущенки достаточно простой, поэтому практически не изменился со времени ее изобретения. Молоко частично выпаривается и консервируется сахаром. При желании сгущенку можно сделать и в домашних условиях.
2: Бытовые истории.

0: low battery.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному только кажется мне. Это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире.
4: 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первыми в мире рыбные палочки попробовали на Туманном Альбионе. Там они производятся, начиная с 1959 года. Придуманы они были, чтобы поддержать местную рыбопромышленность. В основе этого продукта лежит рецепт британского национального блюда – fish and chips. Так называется рыба с жареной картошкой. Как же делаются палочки? В Северной Атлантике рыбу с больших промысловых судов ловят с помощью сетей. Вытянув ее из моря, сразу же приступают к поэтапной переработке на борту. Сначала рыбу чистят и удаляют кости. Затем делают филе и уложат. Положив его в брикет весом примерно 7,5 килограммов, замораживают. Далее процесс переработки продолжается уже на берегу. Там автоматические пилы разрезают блоки на 378 кусочков. Впоследствии все они превратятся в рыбные палочки. А затем заготовки окунают в мокрую и сухую панировку. Свежие изготовленные палочки секунд 20 предварительно обжаривают, причем внутри они остаются замороженными. После всей этой процедуры палочки тщательно упаковывают. Теперь их путь лежит на холодильные прилавки магазинов.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Радио, где все первые среди равных.
1: Здравствуйте и процветайте, уважаемые слушатели радиостанции «Алтай-ФМ». С вами автор проекта «Гура Нейра», поэт и музыкант Евгений Гуриев. Позвольте шаркнуть вам по душе и потешить ваши нейроны радиоверсией песни «Где душа поет» из одноименного сингл-альбома. Приятного вам прослушивания и хорошего настроения.
2: Я всю жизнь искал

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в XIV веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы, а династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство. С тех пор и до нашего времени Франция продолжает оставаться центром парфюмерной индустрии.
1: Бытовые истории.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в 12 веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в 17 веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенные внутрь и французские, стали посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков-рюмочек до широких квадратных, которые придумали специально для девушек, танцевавших твист. И, наконец, в 1950 году итальянский модельер Сальвадоро Феррагамо изобрел знаменитую шпильку. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень стиле.
1: Бытовые истории.

24. Сообщение Москва или Кманар прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение Москва или Кманар прибывает на первый путь в первой платформе.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Обычно принимаем как должное из мира наиболее важных открытий изобретение очков для коррекции зрения. Их разработали для работы ремесленников, стеклодувов, ювелиров, часовщиков, наряду с некоторыми из самых блестящих научных умов на протяжении веков. Философы, монахи, математики, физики, астрономы и химики сыграли важную роль в разработке этого аксессуара для человека. Никто не знает о ранней истории увеличения изображения. В древние времена кто-то заметил, что выпуклые стекла усиливают изображение. Когда-то между 1000 и 1250 годами технология механического измельчения горного хрусталя получила что-то вроде простой лупы. В последней четверти 13 века неизвестный ремесленник, чье имя остается потерянным, сделал первые очки для зрения. Изобретение очков для улучшения зрения было прогрессом общества в области культуры, ремесла, искусства, торговли и науки и, выражаясь современным языком, значительно повысило качество жизни простого жителя средневековья.
5: Бытовые истории.

там белой дымкой над Катунью облака. Но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь, ребята, от звезд и до заката

настало время, их больше не найти. Теперь настало время, их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака, но недоступны.

деньгами откупили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала участок отвели. А нам куда деваться, и что же делать, братцы, Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? И только снятся над Катунью облака, как недоступно.

0: Москвичи все с потрохами откупили, москвичи.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

Два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Ученик 11 класса Иркутской школы номер 1 Данил Гинзбург собрал прибор для измерения метеоданных в пограничном слое атмосферы. Свою работу он представил на научной конференции школьников «Человек и космос», которую ежегодно проводит Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Аппарат, на котором закреплен прибор с датчиками, может подниматься на высоту до 120 метров. В режиме реального времени метеоданные передаются на компьютер, где с помощью специальной программы преобразуются в график. По нему, в свою очередь, можно отследить зависимость температуры и влажности воздуха от высоты. По словам разработчика, эти данные используются при составлении прогнозов погоды, обслуживании реактивных самолетов. Кроме того, ночью и весной они могут указывать на вероятность заморозков. К слову, на конференции было представлено еще несколько приборов, собранных школьниками. Так, восьмиклассник Данил Гаврилюк рассказал о своем колесном роботе «Спектатор», которым можно управлять с помощью приложения на мобильном телефоне через Bluetooth-модуль. Он также способен действовать самостоятельно по заранее заданной программе. Ученик 8 класса Кирилл Белозеров изучает тему радиоволны, собрал радиоприемник и радиопередатчик. По его словам, его аппарат похож на самые первые образцы радиоустройств. Он передает сигнал азбукой Морзе. На второй стороне сигнал идет в телефонный микрофон и требует расшифровки. Юные изобретатели обещали довести свои творения до совершенства.
1: Бытовые истории.

0: не сбывшихся надежд.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так.
7: Алтай.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одна из популярнейших игр в истории «Тетрис» была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Пентомио Пазл», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из 5 квадратов, пентомина от греческого «пента» 5, и ставила задачи правильно расположить в коробке геометрию. Фигуры. Планируя создать компьютерный вариант пентомина, Пожитнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи. Тогда Пожитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилась тетрамина, от греческого тетра 4. Сокращенное название Тетрис прижилось чуть позже. В течение 2 месяцев была создана первая графическая цветная версия Тетриса, обладающая управлением и мелкими приятностями вроде таблицы рекордов. В 1985 году появилось первое электронное устройство для игры в Тетрис. С тех пор все виды Тетриса разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
1: Бытовые истории.

3 часа. Алтай FM. Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня зубная паста гораздо популярнее зубного порошка. Однако поначалу, когда чистящее зубное средство было представлено в виде пасты, никто не хотел его покупать. Паста казалась людям похожей на испорченные сливки. Позже художники-импрессионисты придумали тюбики для красок. С ними было удобнее работать на пленэре. И в 1880 году американский дантист Вашингтон Шеффилд решил применить это чудо инженерной мысли в качестве контейнера для зубной пасты. Однако, к несчастью, первых потребителей зубной пасты в тюбиках эти контейнеры были покрыты свинцом. Свинец ядовит. Такими они оставались до начала Второй мировой войны. И изменилась ситуация не из-за безопасности покупателей, а потому что правительству нужен был свинец для отливки пуль.
1: Бытовые истории.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Я отпускаю. Прощай.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зубная щетка. Изобретателем современных щеток считается китайский император, соорудивший первую в 1498 году. Щетина китайских зубных щеток была сделана из волос загривка сибирского дикого кабана, а ручки были либо из дерева, либо из кости животного. Когда в 17 веке это изобретение дошло до Европы, где в то время чистить зубы было не принято, жесткая шерсть кабана была заменена на более мягкую лошадиную гриву. До этого чистопотные европейцы использовали зубочистки, сделанные из гусиных перьев, а те, что побогаче, из меди или серебра, или просто протирали зубы тряпочкой. Шерсть и щетина животных, в частности того же кабана, использовалась при производстве зубных щеток вплоть до 20 века. В 1937 году изобрели нейлон, и с 1938-го ворсинки щетки стали делать из него. Однако щетки животного происхождения продолжали пользоваться большей популярностью, так как были мягче и не царапали десны, в отличие от искусственных. Нейлоновая щетина зубных щеток стала такой мягкой, как сейчас, только в 1950 году.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте свежее.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея изобретения термометра принадлежит немецкому физику Габриэлю Фаренгейту, который разработал измеритель на основе и с использованием спирта. Его шкала разделена на 180 градусов между точками замерзания и кипения воды. 32 градуса замерзания воды, 212 градусов кипения воды и 0 была основана на нагретости равной смеси воды, льда и соли. Также за основу этой знаковой системы взята температура человеческого тела. Фаренгейт демонстрировал термометр на спиртовой основе в 1709 году до открытия ртутного аналога, который оказался более точным. Известно, что ртуть расширяется или сжимается при повышении физической величины нагретости или падает. Вскоре после открытия Фаренгейта шведский астроном Андерс Цельсий озвучил свою шкалу, которая упоминается как Цельсия. Она делится на 100 градусов, отделяющих точку кипения и замерзания. Термин «Цельсия» был принят в 1948 году Международной конференцией по вопросам мер и весов, и масштаб является предпочтительным как датчик температуры для научных приложений, а также в большинстве стран мира, кроме Соединенных Штатов.
1: Бытовые истории. Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: горячий хит.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

сообщение «Москва или Квонар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва или Квонар».

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мало кто знает, что слово «кондиционер» впервые было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно тогда француз Жан Шабанес получил британский патент на метод кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях. Однако практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати. Правда, уже через год аристократия Европы, посещая Кёльн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем живой интерес публики вызывала не только и не столько игра труппы, а приятный холодок, царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомрачительным. В считанные дни оборот универмага вырос более чем в 3 раза. Эти первые аппараты стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Веселые картинки Менделеева. Инженер-программист Кит Энимолсон придумал и разработал интерактивную периодическую таблицу элементов, таблицу Менделеева, которая наглядно в картинках объясняет, какую роль в нашей жизни играет каждый химический элемент. Например, скандий встречается в велосипедах, палладий используют для контроля за уровнем загрязнения окружающей среды, тантал можно найти в мобильных телефонах, а в фонариках и фейерверках есть криптон. Интерактивная таблица разделена по цвету, в ней символические обозначения состояния элемента. Газообразный, жидкий, твердый. Каждый элемент интерактивной таблицы содержит сам значок обозначения, краткое описание и список способов применения. Также в таблице используются символы, которые показывают, распространен ли элемент в человеческом теле или земной коре. Является он благородным, радиоактивным, редким или никогда не найденным в природе. Отличная шпаргалка для школьника.
1: Бытовые истории.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. И будьте максимально здоровы и счастливы.

окружен. Твердо знаю, где я ни был, в жизни радость ли беда. Этим солнцем, этим небом поделюсь с тобой всегда. Мы сегодня снова вместе, свечи яркие зажжем. Будут танцы, будут песни, это очень.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Шипучий порошок, каким мы его знаем сегодня, был изобретен в 1925 году. Именно тогда торговый агент Теодор Белтли проводил опыты с различными компонентами, пока, наконец, не получил желаемый продукт. Белтли назвал его «Ахой Фридель» и основал фирму, которая первой в мире начала производить шипучку промышленным способом. И в наше время дети тоже любят этот порошок, что еще так приятно щекочет небо и так пенится. Собственно говоря, размешанный в воде шипучий порошок – это не что иное, как смесь красителей и очень большого количества сахара. Впрочем, это не все. Откуда же берется щекотание и обильная пена? Сам порошок состоит из питьевой соды, так называемого гидрокарбоната натрия, и органической кислоты, например, винной. Как только эта смесь попадает в воду, питьевая вода и винная кислота вступают в реакцию. При этом возникают тартрат натрия и углекислота. Последняя распадается на воду и двуокись углерода. Он и заставляет напиток пениться.
3: Бытовые истории.
5: Этот день тому назад.
6: 7 сентября в 1812 году состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года. В 1923 году создана Международная организация уголовной полиции «Интерпол». В 1928 году в СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени. В 1945 году в Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Новинка этой недели.
6: Давно забытое чувство посетило меня.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Музыка для тех.

0: Радиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Я объявлю в делах контроля.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Лучшая емкость для хранения молока, безусловно, корова. Но поскольку большинство горожан не может позволить себе держать корову на балконе, людям пришлось искать другие способы хранения. Сначала решено было использовать стеклянные бутылки. Они производились и потреблялись ежедневно. Но стекло имеет свойство биться. Это основная причина появления картонной версии. В 1915 году владельцу игрушечной фабрики Джону Ван Умеру пришла в голову мысль о картонной коробке, когда он уронил свою бутылку молока на пол. А во второй половине 20 века была изобретена технология тетрапак, которая позволяет хранить разнообразные продукты в картонных коробках неприлично длительное время.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.